0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, сегодня мы продолжим нашу беседу об Аврааме. Может быть, вам странно, что мы так много говорим о человеке, который жил так давно на земле, и ставим себе в пример его веру и послушание, его гостеприимство, его миролюбие, жертвенность, уступчивость. Почему мы это делаем? Авраам был не только хорошим примером смирения, послушания и прочего. Он был предком Господа нашего Иисуса Христа, умершего за грехи мира Спасителя и воскресшего для нашего оправдания. О Господе Иисусе Христе мы будем очень подробно говорить в наших беседах Нового Завета. А теперь мы продолжим истории из Ветхого Завета, которые, между прочим, не сказки, а истинные происшествия в жизни людей, которые были предками Иисуса Христа. И Он, Иисус Христос, был обещан этим людям Богом через пророков. И все пророчества о Нем исполнились в точности. Это очень важно знать, потому что это делает Библию необыкновенной книгой и поднимает ее авторитет в наших глазах. Мы начинаем крепче верить в то, что она есть Божие Слово. Ни одна другая книга не содержит пророчеств, а тем более таких, которые бы потом в точности исполнились. Только Библия говорит о событиях и вещах, которые исполнились сотни лет после того, как о них она говорила. Поэтому нам важно изучать Библию и верить в нее. Она говорит о том, что было и что будет. Будьте внимательны к тому, что она говорит.

Теперь мы возвратимся к нашей истории об Аврааме и первом обещании, которое Бог дал ему. Вы помните, что Бог обещал Аврааму, что от него произойдет многочисленный народ. Но тем не менее Авраам старел, жизнь его приходила к концу, и хотя у него было много добра и слуг, у него не было детей. Мы знаем, как несчастны бывают люди, когда у них нет детей. Семья не семья, если в ней нет детского смеха и игрушек, нет маленькой кроватки, в которой лежит радующий папу и маму ребеночек, похожий на них личиком и характером. Авраам и его жена Сара сильно тосковали, и особенно теперь, когда увидели, что жизнь проходит, а детей все нет и нет. Однажды, когда Авраам еще спал, Бог во сне явился ему и сказал: «Не бойся, Авраам, я защищу тебя и награжу тебя за то, что ты был мне верным». Авраам сказал: «Что дашь мне, Господи? Я состарился бездетным, и вот распорядитель мой в доме у меня будет наследником всего, что я имею, когда меня уже не будет». И сказал Бог Аврааму: «Не будет он твоим наследником, но я дам тебе сына, и у тебя будет так много потомков, как звезд в небе. Посмотри на небо. Можешь ли ты сосчитать все звезды в нем?» Авраам понял тогда, что его потомки будут владеть страной Ханаан после него. Он поверил обещанию Бога, хотя и не имел детей и был уже стариком. Бог дал ему понять, что потомки его будут в плену у другого народа в течение 400 лет, но потом возвратятся в Ханаан и завладеют им. Дорогие дети, позже мы увидим, как все это исполнилось. Мы будем проходить другие библейские истории, и тогда вы увидите, что то, что Бог сказал Аврааму, в точности исполнилось. Однажды всему дому Авраама пришлось уйти в Египет, потому что в их стране был голод, и оттуда с ними пришла девочка Агарь, которая стала служанкой Сары. Ее научили поклоняться истинному живому Богу, и она прислуживала Саре, жене Авраама. Но однажды она не послушалась Сару, и Сара сильно наказала ее, и она разозлилась и ушла в пустыню по сухой, занесенной песком дороге, но сильно устала в пути и остановилась у колодца, чтобы отдохнуть. Тут ангел Господень явился ей и спросил: «Куда ты бежишь, Агарь?» Она ответила: «Я бегу от моей госпожи, которая обижает меня и притесняет». Ангел сказал ей: «Возвратись к ней и будь ей послушна. У тебя будет сын, и он будет сильным среди людей». Агарь знала, что посланник Бога говорит с ней, и послушалась его, и возвратилась к Саре, и после этого этот колодец был назван Беэр-Лахай-Рои, что значит «источник живого, видящего меня». Агарь понимала, что с ней говорил всевидящий Бог. У Агари родился мальчик, как обещал Бог, и Авраам назвал его Исмаилом, что значит «Бог слышит». Раньше в древности все имена имели значение, а теперь детей называют по папе и маме, тете и дяде, или дедушке и бабушке, и часто имена не подходят тем, кто их носит. Авраам любил Исмаила, но он не был тем сыном, которого Бог обещал ему и который должен был родиться у него от его жены Сары. Исмаил был сыном рабыни, служанки, а обещанный сын должен был родиться от свободной женщины, от жены Авраама. Когда Аврааму было почти 100 лет, Бог снова заговорил с ним, и Авраам склонился низко пред Богом, так низко, что лицом своим лежал на земле. И Бог сказал ему: «Я заключу с тобою завет», то есть договор. Теперь бы это называлось бы так. Теперь мы заключаем договора. Авраам знал, что завет — это обещание, данное двумя людьми друг другу. Каждый обещает сделать что-то для другого. В этом договоре Бог обещал дать Аврааму сына, а Авраам обещал оставаться верным и послушным Богу. Бог сказал, что теперь имя Авраама получит еще одну букву, и вместо Авраам будет Авраам, потому что он станет отцом многих, и имя Сары тоже получит еще одну букву, потому что она будет матерью многих, и цари произойдут от нее. Авраам слушал все это и удивлялся, потому что ему было тогда 100 лет, но он знал, что говорит Бог, и что у Бога все возможно, и ничего, что не все понятно. Он верил и тогда, когда не все понимал, и мы должны верить, когда говорит Бог, даже когда нам не все понятно. Мы не понимаем многого в жизни. Например, мы не понимаем, откуда берется электричество, но видим свет, ощущаем тепло, и не можем не верить в то, что оно есть. Часто то, что говорят нам папа и мама, непонятно для нас, и мы спрашиваем:
но и после объяснения не понимаем, и все же верим, потому что это говорят нам наши родители, и мы слушаем их, потому что их слово для нас авторитетно. Так нужно слушаться Бога, и так нужно принимать Его слово, потому что Бог всегда говорит правду и всегда прав, а мы много ошибаемся. Слепая поэтесса Фанни Кросби рано в своей жизни поняла, что Бог всегда прав, и поэтому она никогда не огорчалась за свою слепоту. Ее бабушка рассказала ей о прекрасных облаках в небе, и она верила бабушке, хотя сама никогда не видела облаков. Бабушка рассказала ей о семицветной красавице радуге, которую создал Бог, и поэтесса говорила о радуге так, как будто бы она ее видела своими собственными глазами. Прислушиваясь к птицам, она научилась узнавать их по голосам. Она ходила почти каждый день в лес, чтобы послушать, как поют птички, и различать их пение, разгадывая, которая из них поет. О цветах она знала по запаху и прикосновению. Более того, она полюбила библейские истории и за очень короткое время выучила наизусть целые книги Библии, выучила притчи, псалмы, книгу Руфи и другие. Господь дал ей особенный дар поэзии, лишивший ее зрения, дал ей великий дар писать стихи, и слепая христианка стала автором сотен стихотворений. Мы должны научиться доверять Богу и быть благодарными Ему за все. Никогда не жалуйтесь на то, чего не имеете или не умеете. Есть что-то, что вы умеете делать лучше других, и этим вы должны пользоваться до предела. Авраам был верным и покорным, и Бог вознаградил его верность, и мы знаем, что от него действительно произошел многочисленный народ, который и теперь есть на земле, хотя многие народы исчезли давно. Мы любим героев, не правда ли? Авраам был героем веры, мы знаем героев войны и космического пространства, и нам тоже хочется быть героями или хотя бы делать что-то такое, на что люди обратили бы внимание. Часто мы говорим так с Господом: «Господи, никто не обращает на меня внимания, я никто». Я ничего не сделал важного, не соорудил ничего своими руками, не выиграл ничего никогда. Никто не слушает, когда я говорю, никому не интересно знать мое мнение. Я просто существую, как окно или стул. Как-то я пробовал построить лодку, но она развалилась. Пробовал играть в мяч, но никогда не попадал в цель. Пробовал писать статьи в стену и газету, но их не принимали. И когда в школе готовили пьесу, я записался, но меня не приняли, и другие дети смеялись, когда я проходил испытание на мою роль. Мне кажется, что я во всем круглый неудачник. Я перестал пробовать начинать что-то из страха, что мне это не удастся. Никому неприятно быть все время неудачником. О, если бы я мог делать что-то такое, о чем бы я мог кричать, если бы я мог сказать что-то исключительное мое, и люди бы сказали: «Смотрите, он сделал это». Мои родители бы говорили: «Наш сынок сделал это, мы гордимся нашим сыночком». Но я ничего не умею. И все вокруг меня лучше, чем я, и все им удается больше, чем мне. Я унываю, не могу не чувствовать, что я ничто. Господи, мир полон героев и важных людей. Где же неудачники? Есть ли еще кто-нибудь, кроме меня, кому ничего не удается? Бывало ли с тобой так, как со мной? Понимаешь ли ты меня? Знаешь ли ты, что значит, когда люди смотрят на человека и говорят, что он полный неудачник? Да, Господь знает, что это такое, но... Тот, кто во всем неудачник, может быть в чем-то одном полнейшим удачником. Просите у Господа, чтобы Он открыл вам, как Аврааму, что в вас самое сильное. В Аврааме была вера. А что в вас...

Цветы-паразиты. Сентябрьское солнце светило почти так же жарко, как и летом, но в тополях уже виднелась просеть желтеньких листочков, а редкие клены пестрели яркими красками. Завтра праздник жатвы. В большой семье Николая и Анны Алексеевых царило оживление. Папа со старшими сыновьями Сашей и Алешей поехали на бахчу за арбузами. Девочки пошли в молитвенный дом помогать на кухне, а младшие дети остались с мамой собирать лучшие овощи и фрукты в огороде и в саду. Путь на бахчу проходил вначале по трассе, а километров через 40 по проселочной дороге. Папа сбавил скорость и закрыл окна. За машиной стал подниматься столб пыли. «Давно уже не было дождя. Земля пить хочет», — задумчиво сказал папа. «А как же арбузы? Я слышал, они любят воду», — спросил Саша. «Да, я тоже это слышал. Но лучше давай спросим об этом у бахчевника», — предложил папа. «А вот и бахча!» — крикнул Алеша и первым выпрыгнул из машины, когда они остановились. Навстречу ему же шел, широко улыбаясь, высокий мужчина, дядя Ахмед. Поздоровавшись с каждым за руку, он спросил: «А где остальные работники?» «Дома». «А я всех ждал». «Приедем», — улыбнулся папа, «но позже, масачить». «О, в этом году у нас хороший урожай, и недоспевших арбузов будет мало. Но на засолку, конечно, наберем. У нас завтра праздник жатвы. Будем благодарить Бога за урожай. Соберутся люди из ближайших поселков. Приезжайте и вы. После богослужения будет обед. Вот на обед нам и нужны арбузы. Я-то сам не поеду. Здесь должен быть. А мальчишкам своим скажу. Пусть ездят. Все равно в город за продуктами надо ехать. А раз на праздник, да еще и благодарности Богу, то я вам арбузы так дам, без платы. Нужно подъехать с другой стороны поля». Дядя Ахмед показал мальчикам, как надо выбирать спелые арбузы. Саша с Алешей трудились быстро, наравне с папой. Через час прицеп был полный. Дядя Ахмед, щелкнув по одному из арбузов, сказал: «Все, отдых. Нужно утолить жажду, а потом 20 штук загрузить прямо в машину». Все в тени шалаша мальчики отдыхали, а дядя Ахмед, разрезав арбуз на ломтики, всех угощал. «Как вкусно!» — проговорил Алеша. «Такой сочный! В этом году почти не было дождей. Неужели арбузам хватает влаги?» — спросил Саша. Дядя Ахмед лукаво прищурил глаза. «Вы кушайте, а я расскажу, почему арбузы такие сочные. Видите, среди арбузов растут цветы». Алеша уже спрашивал, что это за цветы. «Они вроде не похожи на сорняки, но это настоящие сорняки». Саша громко рассмеялся. «Ой, а Алеша хотел их нарвать и маме подарить». «Но они такие красивые», — оправдывался Алеша. «Стебелек белый, гладкий. Они напоминают мне наши калы, только эти маленькие». Пока мальчики разговаривали, дядя Ахмед таинственно улыбался. «Эти цветы — сорняки», — продолжил бахчевник свой рассказ. «Я не знаю точно их

Хотя почва была не сухой. Арбузы мои стали засыхать прямо-таки на глазах. Я начал искать причину. Может, влаги мало или наоборот много? А может, удобрения нужны? И никак не мог понять, что же случилось. Представьте, каким было мое разочарование, когда все мои всходы погибли. И только когда на поле осталось всего несколько кустиков, я нашел причину гибели растений. Как-то раз я начал раскапывать землю вокруг корней арбуза. Думал, может, червь завелся, да испортил урожай. И тут я увидел, что весь корень арбуза обмотан черными волосками. Так, по крайней мере, мне тогда показалось. И я начал раскапывать дальше. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что эти волоски были корешками цветов. Эти волоски впились в корешок арбуза и высосали из него весь сок. Так оказалось, что это цветы-паразиты. Они растут, питаясь соком другого растения. Своими многочисленными корешками они обвивают корень растения и высасывают из него сок, пока оно не засохнет. В ярости я начал топтать и вырывать их, но было уже поздно. Целый год я горевал о своем потерянном урожае, а к весне решил: высею оставшиеся семена и найду способ уничтожить эти сорняки. Так и сделал. Посадил, полол, нещадно вырывал. Но сорняки будто смеялись надо мной. Вырвав один куст, а завтра там два. Мальчишки мои говорили: да их еще больше стало после нашей прополки. Вырывая большой куст с корнем, мы не могли вырвать все мелкие корешки, и каждый из них потом давал свой росток. К концу лета, когда арбузы начали поспевать, опять все стало засыхать. И я решил обильно полить одну часть поля. Основательно полив, я закрыл арык щитом и, уставший, пошел отдыхать. А ночью с канала сбросили много воды. Щит я закрепил слабо, и вода под давлением сдвинула его наполовину. И знаете, это Бог сделал, и никто другой. Я думал, все сгниет. Но стояли жаркие деньки. Земля быстро высохла, арбузы заметно подросли, а цветы-паразиты стали чахнуть и пропадать. Оказывается, они не любят сильного полива. На обратном пути дети долго молчали, вспоминая рассказ Бахчевника. Алёша всё-таки сорвал несколько цветов и теперь разглядывал их, думая о том, как подробно перескажет маме услышанное. «Дети, знаете, какой урок извлёк я из рассказа дяди Ахмета?» — спросил папа. «Эти цветы очень похожи на грех. Сначала грех выглядит красиво и привлекательно. Он незаметно оплетает сердце, разум, как корни цветка оплетают корни арбуза. Грех высасывает из человека все доброе и хорошее, опустошает его душу. А еще в этой истории про арбузы и сорняки я увидел Божью любовь к людям. Скажите, мальчики, что спасло арбузы от цветов-паразитов?» Саша молчал и смотрел в окно. Алёша же посмотрел на папу и быстро ответил: «Вода!» «Да, вот-вот, вода! Вода — это жизнь! Можно сказать так, живая вода — это жизнь со Христом, жизнь, свободная от греха. Христос и сейчас освобождает людей от греха». Саша всю дорогу молчал. Впрочем, этому уже никто не удивлялся. В последнее время мальчик был молчаливым и замкнутым. Родители видели, что с сыном что-то происходит, но он убеждал их, что с ним все нормально. Вечером, когда все уже ложились спать, Саша подошел к папе. Он сильно волновался. «Сынок, что-то случилось?» «Да, папа. Я пришел сказать тебе, что я...» Он замолчал, но глубоко вздохнул, продолжил: «Я хочу попросить у тебя прощения.

облегчение. Я уже давно мучаюсь. Хотел признаться, но не хватало силы. Я задерживался после уроков не на факультативе, как всегда говорил тебе. Прости, папа, я обманывал тебя. Я был не в школе, а ходил с ребятами в компьютерный клуб. Играл там. Я понял сегодня, что уже сильно увлечен этим и не могу сам освободиться. В душе так пусто. Папа, прости меня. И он горько заплакал. Папа позвал маму в комнату. Став на колени вместе с родителями, Саша искренне раскаялся в своем грехе. После молитвы он получил полную свободу от давно мучившего его греха.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4 часа 30 минут.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям. И сегодня нам с вами предстоит начать разговор о восьмой главе этого послания. В этой главе автор, можно сказать, подходит к кульминации всего этого замечательного произведения и начинает говорить о том, что Христос является лучшим первосвященником, несет свое служение в превосходнейшем святилище посредством более возвышенного завета, держащегося на несравненно лучших обетованиях. Вообще говоря, разговор обо всем этом был начат еще в предыдущей главе, где в 25 стихе мы читали, что Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Данный стих является своего рода ключом ко всему изучаемому нами разделу. Дело в том, что основное внимание здесь обращено на тот факт, что Господь Иисус Христос жив. Именно жив, а не мертв. Он уже не висит на Голгофском кресте и не лежит в могиле. Он воскрес из мертвых, и основное внимание в этом отрывке обращено на нашего живого Спасителя. В 26 стихе 7 главы мы с вами читали следующее наблюдение автора этого послания. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой». Имеется в виду в его взаимоотношениях с Богом. «Не причастный злу», то есть никогда не совершавший никакого зла и никогда не руководствовавшийся гневом. «Непорочный», то есть далекий от всякой нечистоты, отделенный от грешников. По своей жизни и по своему характеру, хотя он находился прямо среди нас, и он хочет, чтобы мы пришли к нему, сам он отделен от грешников. И, наконец, он превознесен выше небес, то есть находится в присутствии Бога. Значимость и ценность, принесенной Спасителем жертвы, разъясняется нам в 27 стихе 7 главы, где говорится, что Он не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Принесенная Христом жертва состояла не из серебра или золота, и не из волов или тельцов. Он предложил самого себя. И нет ничего ценнее этой жертвы. В 28 стихе 7 главы мы также читаем, что закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово «клятвенное» после закона поставило сына, навеки совершенного. Друзья мои, когда мы возлагаем все свои упования на Иисуса, мы обращаем эти надежды не просто на обычного человека, мы возлагаем все свое упование на Бога человека. Поскольку Он является человеком, Он может сострадать нам, но в то же время Он способен позаботиться о наших нуждах. Он является царственным священником, он праведный священник и священник-миротворец. А также он наш личный священник, ибо он пришел именно ради каждого из нас. Причем это священническое положение он получил не по наследству. То есть он пришел не через род Аарона, а потому он является вечным священником. Сообщив нам все это, автор приступает к восьмой главе, где говорит, что наш Господь, как превосходнейший первосвященник, несет свое служение в возвышенном святилище посредством нового и превосходнейшего завета, держащегося на лучших обетованиях. В нашей сегодняшней лекции мы с вами будем говорить об этом самом превосходнейшем святилище, с обсуждения которого и начинается, собственно, восьмая глава. Причем все сказанное в этом разделе Писания мы должны читать в свете предостережения об опасности духовной глухоты,
которым заканчивалась пятая глава. Чтобы осмыслить все предстающие нам в этом разделе истины, а также их применение в нашей жизни, необходимо острое духовное восприятие. Данная тема требует, чтобы люди были в состоянии духовного бодрствования, обладали знанием Слова Божьего и находились в тесном соприкосновении с Ним. Автор сравнивает такое состояние с употреблением твердой взрослой пищи, противопоставляя его младенческому возрасту, когда человек способен лишь к употреблению молока. А теперь давайте прочтем первый и второй стихи из восьмой главы. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». В этом стихе автор формулирует главную мысль всего этого послания, подводя итог всему сказанному ранее и всему тому, что будет сказано дальше. Автор говорит, что Христос воссел одесную престола. То есть Господь сделал то, чего не имел возможности сделать ни один из священников в ветхозаветные времена. Ни один священник из рода Аарона не имел возможности спокойно сидеть в скинии, в своем кресле. Там попросту не было никаких кресел. Но главное в том, что священники были постоянно заняты делом. Почему? Да потому что у них была работа, которую было необходимо выполнять. Но все эти служения являлись своего рода тенью и отголосками будущей реальности. Все служения и жертвоприношения в скинии указывали на грядущую совершенную жертву Христа. И когда Христос умер, все это было исполнено. Вот почему мы с вами уже более можем не спрашивать себя, делаем ли мы достаточно, чтобы заработать свое спасение. Все, что нам нужно, это обратиться к Иисусу Христу и довериться Ему, как нашему Спасителю. Господь воссел на Свой престол на небесах, потому что Он уже довел до конца наше искупление, и все, о чем Он просит нас сейчас, это чтобы мы приняли Его. В 25 главе книги «Исход» мы читаем о том, как Бог дал повеление об изготовлении и устроении скинии. Бог избрал человека по имени Веселиил, который был искусным ремесленником и мог изготовить для скинии все необходимые предметы — ковчег откровения, светильник, стол и жертвенник. И хотя созданием всего этого руководил Святой Дух, а сами эти предметы были искусно сделаны из драгоценных материалов и богато украшены, все они являлись делом рук земного человека. Но, в отличие от земной скинии и земных священников, Господь Иисус несет свое служение в скинии, которую Он собственноручно построил на небесах. Далее давайте прочтем стихи с 3 по 5. И я хотел бы заметить, что эти стихи ясно свидетельствуют, что во время написания данного послания храм в Иерусалиме все еще продолжал существовать, а храмовые священники все еще совершали свое обычное служение. «Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв». А потому нужно было, чтобы Иисей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе».
Я считаю, что когда во время странствования Израиля по пустыне Бог дал Моисею заповеди о строительстве скинии, в качестве образца он дал Моисею небесный оригинал этой самой земной скинии, то есть скинию истинную, как сказано во втором стихе. Самая первая скиния в своей изысканной простоте несла в себе образ Иисуса Христа, который был практически утерян в изощренной роскоши последующих храмов. Первая скиния представляла собой обычный шатер, по бокам которого были установлены деревянные брусья, со всех сторон покрытые золотом. Скиния насчитывала в длину 30 локтей и 10 локтей в ширину, и была разделена на два помещения. Первое помещение носило название «святилище». В нем располагались три предмета — золотой светильник, золотой стол хлебов предложения, а также золотой жертвенник для принесения благовонных курений. Золотой светильник олицетворял собой Христа, который является светом миру. Стол хлебов предложения символически указывал на Иисуса, как на хлеб жизни. А золотой жертвенник курений, у которого первосвященники возносили молитвы за людей, говорили о Христе как о нашем великом ходатае. Второе помещение скинии называлось «Святое святых» и было отделено завесой от всей остальной скинии. Один раз в году, в Великий день очищения, первосвященник входил за завесу в это внутреннее помещение, в котором находились еще два предмета. Во-первых, там располагался ковчег завета, который представлял собой обычный деревянный ящик, покрытый золотом снаружи и изнутри. Внутри самого ковчега завета находились каменные скрижали с текстом 10 заповедей, а также сосуд с манной и расцветший жезл Аарона. Скрижали с заповедями символически говорили о том, что Господь Иисус Христос пришел, чтобы исполнить закон, и что Он единственный, кто был когда-либо способен исполнить закон во всех его деталях и тонкостях. Сосуд с манной говорил о том факте, что Христос является хлебом жизни даже сегодня, а расцветший жезл Аарона свидетельствовал людям о грядущем воскресении Христа. Кроме того, сам ковчег завета был закрыт богато украшенной золотой крышкой. Над этой крышкой возвышались два херувима из золота чеканной работы. Сама крышка по-еврейски называлась «капорет», что переводится как «место милости». Однажды в год первосвященник должен был окропить крышку ковчега завета кровью, и именно это делало ее местом милости. Это было место обитания Бога, то есть то самое место, где Бог встречался с детьми Израиля. Снаружи скинию окружал двор, который огораживало полотняное ограждение длиной в 100 локтей и шириной в 50 локтей. В этом внешнем дворе находилось еще два предмета. Там стоял медный жертвенник, где совершались все жертвоприношения и где, собственно, решался вопрос о покрытии грехов. Но поскольку святые все равно грешат, недалеко от жертвенника, в том же самом дворе, находился умывальник, где священники могли совершать омовения, символизировавшие омытие людских грехов. Итак, святилище — это было место, где священники совершали свои служения, поклонения Богу. А мы с вами поклоняемся Богу тогда, когда молимся, когда питаемся Его Словом и когда пребываем в свете Его присутствия, то есть живем в повиновении Ему. Никто, кроме первосвященника, не имел права входить во второе помещение скинии, то есть в святое святых. Да и сам первосвященник входил туда только один раз в году. Но когда Господь Иисус умер,
Завеса, разделявшая эти два помещения, была разорвана надвое, символизируя, что Христос навсегда открыл для людей путь в святое святых, то есть в место обитания Бога. Поэтому мы могли бы сказать, что Господь Иисус Христос взял скинию, которая имела горизонтальное расположение, и поставил ее вертикально, так что святое святых находится теперь на небесах, ибо именно там пребывает сегодня Христос. Изучая следующую главу этого послания, мы с вами убедимся, что золотой жертвенник курений, равно как и ковчег завета, пребывают сейчас на небесах. Они находятся там потому, что сам Христос находится там. Если бы во время 40-летних скитаний израильского народа по Синайской пустыне нам с вами удалось попасть в то место, где располагался стан Израиля, мы бы увидели скинию, стоящую в самом центре стана, а вокруг нее шатры израильтян в строгом порядке в соответствии с расположением колен. Мы бы увидели облачный столб, возвышающийся над скинией в дневное время, а также огненный столб в ночное время. А еще мы увидели бы священников, суетящихся во дворе скинии и исполняющих все положенные служения, обряды, жертвоприношения и ритуалы, которые заповедал им соблюдать сам Бог». Но все эти действия являлись лишь образами и отголосками истинной реальности, ибо сама реальность пребывала на небесах. И сегодня Иисус находится там, в небесной скинии, трудясь ради нас с вами. Возможно, сейчас вы скажете, где же та твердая духовная пища, которую вы нам обещали в начале этой передачи? Друзья мои, все, о чем мы говорили до сих пор, пока что очень напоминает детское молоко. Ждет ли нас что-либо более глубокое и серьезное? Что ж, сейчас наступило время для главного блюда, доступного только взрослым и зрелым духовным людям. Я сформулирую все это в форме личного вопроса. Друзья мои, является ли сейчас Христос реальностью для вас? Может быть, вам все еще нравится суетиться, участвуя во всех этих ритуалах? Или, может быть, вы предпочитаете все эти красивые и трогательные церковные богослужения? Нет-нет, во всем этом нет ничего плохого, но поймите меня правильно. Если вы думаете, что это и есть настоящее поклонение Богу, или если вы думаете, что вы совершаете служение Богу, просто проводя занятия в воскресной школе или участвуя в пении хора, у меня есть новость для вас. Здесь автор пытается сказать нам, друзья, что в этот самый момент Христос пребывает в вышине, на небесах ради нас с вами. И вопрос состоит в следующем. Что именно данная реальность означает для нас? Когда мы выходим из дома, сегодня утром пригласили ли вы с собой Господа Иисуса Христа? Осознали ли вы Его присутствие вместе с вами? Друзья мои, Он находится на небесах, совершая служение для вас. Он является вашим ходатаем, и вы должны приходить к Нему, чтобы исповедоваться в своих грехах. Зачем же вы обременяете своими проблемами вашего пастора? Почему вы ходите и ходите к Нему за душепопечительской помощью? Разве сам Иисус не является для вас чем-то реальным? Перестаньте быть младенцами, которым требуется, чтобы им все время вытирали носы. Повзрослейте. Придите в присутствие живого Спасителя. Именно об этом говорит здесь автор. И пусть Бог снимет завесу с ваших глаз, сделав Иисуса Христа во всей Его славе, во всей Его любви и заботе о вас истинной реальностью вашей жизни. Меня нередко спрашивают,
почему я не выступаю против всего беззакония и развращенности, которые царят в современном обществе, и почему в своих проповедях я не затрагиваю многие актуальные темы нашего времени. Причина, почему я не проповедую обо всех этих вещах, состоит в следующем. Я преподаю Слово Бога и пытаюсь привести людей в присутствие живого Христа. Ибо я знаю, что если мне удастся исполнить эту задачу, все остальное само собой встанет на свои места. Если в своей жизни вы будете постоянно ходить в свете Его присутствия, Он неотступно будет следовать за вами. Если вы отправляетесь на работу или возвращаетесь домой, Он будет сопровождать вас. А если вы направляетесь в питейное заведение, Христу придется отправиться туда вместе с вами. И я не знаю, захотите ли вы, чтобы Он сопровождал вас в подобное место. Если Христос будет неотступно находиться рядом с вами, выявится огромное множество привычек и поступков, от которых вам нужно будет отказаться, и которые вам придется пересмотреть в своей жизни. Если вы будете осознавать присутствие Иисуса Христа рядом с вами все время и во всех обстоятельствах, вы уже будете следить за своим поведением. А все потому, что Он является сегодня живым ходатаем. Он жив. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что Господь Иисус совершает свое служение в лучшей скине, в истинной скине на небесах. Он сделал престол Бога престолом благодати, и нам заповедано приходить к Нему в уверенности и убежденности, что Он пребывает там. Поэтому я считаю, что молитвой, которой нам с вами нужно молиться более всего остального, является такая молитва. «Господи, я верую, но помоги моему неверию». Я не знаю, как вы, друзья, но мое неверие превосходит мою веру. А мы должны приходить к Нему по вере, ибо без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает, как мы читаем в этом самом послании в 6 стихе 11 главы. Поэтому мы с вами должны обрести реальность Иисуса Христа в наших жизнях. Вы не сумеете увидеть Его глазами или услышать Его ушами, однако вы можете лицезреть Его своим внутренним взором и слышать Его внутренним слухом, открыть который сможет лишь ваша вера. Это и есть главное, что пытается донести до своих читателей и до нас с вами автор этого послания. Это замечательный отрывок Священного Писания, заставляющий нас прикоснуться к чудесным истинам. И я хочу, чтобы у всех нас хватило зрелости и духовного разумения, чтобы эта твердая духовная пища стала благословением и реальностью для нас. На этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.